По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.
0: Барановичи FM.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники. На шашлыки. Всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический. Да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: 7 часов.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов, в течение дня до 23 тепла.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: It was a fun, strange summer. I rolled on, didn't think

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники, на шашлыки, всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы», стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: 8 часов. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: рекламной службы 60-36-36.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественные

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

11 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 21-23, вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 21-23, вечером 17-19 градусов, ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: мил, днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники. На шашлыки. Всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки-гриль от «Дружбы». Стейк классический. Да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: 12 часов.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 21-23, вечером 17-19 градусов, ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги» в студии Дарья Данющенкова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск со значимой даты в истории страны. Праздник труда отметили в Беларуси 1 мая. Традиционно в эти дни в каждом регионе благодарят тех, кто своим трудом укрепляет экономику страны. В новом формате прошла в этом году церемония чествования представителей города Барановичи, удостоенных почетного звания «Человек года» по результатам работы в 2025 году. Почетного звания «Человек года 2025» удостоены 14 горожан. Среди обладателей диплома – работники промышленных предприятий, здравоохранения, образования, спорта, культуры, правоохранительных органов и другие. Всех объединяет одно – преданность своему делу и стране. Символично, что событие состоялось возле стелы «Барановичи. Город трудовой славы 1941-1945 годы». Это дань памяти тем, кто восстанавливал производство, дома, улицы из руин после кровопролитной войны. Здесь собрались представители власти, депутатский корпус, коллективы предприятий и организаций. Звание «Человек года» – это еще и подведение итогов. Город занял первое место в первом регионе по итогам социально-экономического развития за 2025 и занесен на областную доску почета. За цифрами стоят люди, подчеркнул, обращаясь к присутствующим, председатель горосполкома Максим Антонюк.
2: Не случайно в прошлом году мы получили оценку на самом высоком уровне. Решением Совета глав СНГ Барановичам присвоено почетное звание «Город трудовой славы 1941-1945 годов». Эта высокая награда не просто дань памяти. Она принадлежит каждому, кто ковал победу в тылу. Работал на заводах, восстанавливал железную дорогу, лечил раненых. Этот статус обязывает нас бережно хранить историческую память и передавать трудовые традиции нашей молодежи. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны это имеет особое значение. И мы не останавливаемся на достигнутом. По итогам социально-экономического развития прошлого года Барановичи заняли первое место в Брестской области и заслуженно будут занесены на доску почета. А ведь за цифрами стоят люди. В первую очередь со словами благодарности я хочу обратиться к тем, кто удостоен звания «Человек года». Ваши имена вписаны в историю. Спасибо вам за профессиональный подход, за верность своему делу и вклад в развитие нашего любимого города.
1: Максим Антонюк выразил благодарность за труд. В списке лидеров 14 представителей разных сфер. В области экономики и финансов оценена деятельность главного бухгалтера предприятия «Барановичи Коммунтеплосеть» Марины Барбарич, транспорт и связь, начальника дистанции сигнализации и связи Барановичского отделения БелЖД Василия Русина. В номинации «Промышленность» заместителя главного инженера по техническим вопросам, главного конструктора станкостроительного производства ЗАО «Атлант» Андрея Русака. В категории строительства отмечена штукатур строительного треста номер 25 Лариса Хвисько, жилищно-коммунальное хозяйство, главный инженер службы уличного освещения ЖКХ Руслан Зубелик. В номинации «Здравоохранение» заведующий отделением функциональной ультразвуковой диагностики Елена Сосьян. Высокий статус в сфере образования и наука присвоен учителю истории гимназии номер 4 Елене Якубович. В категории «Физическая культура и спорт» заслуженная награда у главного тренера футбольного клуба «Барановичи» Романа Керенкина. В номинации «Правоохранительная деятельность» высоко оценен труд полковника юстиции, начальника Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Валентина Петрика. В области «Культура», «Общественно-политическая деятельность и информационная политика». Диплома удостоен депутат Палаты представителей Национального собрания Павел Попко. В категории «Социальная защита населения» директор благотворительной религиозной миссии «Возвращение» Михаил Балакирев. Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и предпринимательство. Продавец магазина «Березка», общепита «Школьник» Наталья Волынец. Лучший молодой специалист, начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части номер 2 Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям Артем Прокопчук. В области культуры руководитель народного ансамбля танца «Ляльки» городского дома культуры Елена Иванович. Имена лучших занесены на городскую доску почета. Такое признание дает стимул двигаться вперед. Присутствующих порадовала масштабная концертная программа. Присоединились к музыкальным поздравлениям и творческие коллективы Барановичского района. Лучшие в своих сферах ежедневно лечат людей, учат детей, создают товары промышленного производства, стоят на страже закона, участвуют в нормотворчестве, отстаивают честь города на спортивных аренах и культурных мероприятиях, в том числе республиканского уровня. Быть впереди и служить примером почетно, ответственно и еще мотивирующе. Как подчеркнул, общаясь с журналистами, начальник Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета полковник юстиции Валентин Петрико, высокая оценка деятельности заставляет двигаться вперед.
3: Это, конечно, заслуга не лично моя, это заслуга всего коллектива. Мы шли к этой победе уже на протяжении длительного периода времени. Дважды в год отдел становится лучшим в республике. Это говорит о том, что отдел работоспособный, коллектив сплоченный. Ну и заслуга, конечно, соответственно, и всего коллектива. Это почетно, это приятно. Конечно, благодарность городской власти, благодарен всем правоохранительным органам в рамках взаимодействия, благодарен нашей Барановской межрайонной прокуратуре в рамках надзорного производства. Огромное спасибо, для меня это большая честь. И себе ставлю цели, и ставлю своему коллективу только вперед, ни шагу назад.
1: Доску почета занесено имя нашего земляка Павла Попко. Депутат Палаты представителей Национального собрания активно поддерживает интересы избирателей, участвует в нормотворческом процессе страны и рассмотрении законопроектов на парламентских сессиях. Важную часть занимает общение с электоратом. Кроме того, налажено тесное взаимодействие с местными органами власти, что помогает решать многие насущные вопросы горожан оперативно, добавил Павел Попко.
4: Знаете, человек года, уже который год, мотивирует двигаться вперед. Мне в этом плане достаточно легко, потому что в нашем округе самые инициативные избиратели, самые понимающие избиратели. У нас конструктивный диалог с мэрией, поддержка депутатских инициатив. И вот эта системная работа, комплексная работа, как развивается город, как активно все сферы деятельности подвергаются вниманию. И сегодня и в депутатском таком законодательном плане подпитывается в парламенте. И мы благодарны за такое внимание законодательной ветви.
1: В области культуры отмечена Елена Иванович, несменный руководитель народного ансамбля танца «Ляльки». 30 лет растит юные таланты. К слову, первые танцевальные шаги Елена Леонидовна также делала в родном коллективе. Воспитанники с большим успехом представляют Барановичи на многочисленных конкурсах Беларуси и далеко за ее пределами. А выходцы, взращенные в стенах хореографического класса, сегодня стали профессионалами. Богатая история, одаренные дети и креатив с народными элементами. То, что дает силы творить, отметила Елена Иванович.
5: Мне очень приятно получить эту награду, потому что у нас ансамбль народного танца. Мы несем культуру в массы. Наши детки исполняют традиционные танцы. Поэтому мы очень рады. Дети меня всегда поддерживают. Ну, я их тоже. Я их очень люблю. Спасибо большое.
1: В год белорусской женщины награждать прекрасную половину общества особенно символично. Слова глубокого уважения на торжестве женщинам-труженицам адресовал глава депутатского корпуса. Виктор Колосов подчеркнул силу духа и трудовой героизм в прошлом работницы хлопчатобумажного объединения Тамары Летун и известного в городе врача центральной поликлиники Нины Рыбалко. В рамках республиканской акции «Женщины, создавшие эпоху» председатель горсовета депутатов вручил ветеранам труда почетные грамоты и цветы. В Бресте на неделе чествовали обладателей почетного звания «Человек года» по итогам 2025 года. Имена лауреатов занесены на областную доску почета вместе с городами, районами, предприятиями, организациями региона за достижение высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии. Высоко оценен вклад Барановичей. Награду председателю горисполкома Максиму Антонюку в торжественной обстановке в городе над Бугом вручил глава областного совета депутатов Игорь Брилевич. Как отметил Максим Антонюк, это результат работы всех жителей.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В эти дни по всей стране проходят премьерные показы ленты «Одно на двоих», основанной на реальных событиях. Картина «Беларусь» фильма рассказывает о трагических событиях 5-летней давности, которые произошли в Барановичах 19 мая 2021 года. Выполняя учебно-тренировочный полет, потерпел крушение военный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы. Экипаж в составе майора Андрея Нечипорчика и лейтенанта Никиты Куканенко отвел неисправную машину от жилых построек, тем самым не допустив жертв среди населения. Сами пилоты погибли. Сегодня именами героев названы пионерская дружина средней школы номер 13 и студенческий отряд Барановичского государственного университета, а также улицы в нашем городе. Однако нам известен лишь финал этой истории – отказ двигателя, крушение, последствия. Режиссер Иван Павлов дал нам шанс узнать летчиков как личностей, с мечтами, любовью и страхом. Прожить с ними обычный день, почувствовать дружбу ребят, увидеть тех, кто ждал их на земле. После просмотра глубже понимаешь не только, что именно они совершили, но и почему они не могли поступить иначе. Это не просто фильм, это дань уважения и памяти. Урок мужества для молодого поколения. Подчеркнул перед началом показа заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович.
6: Конечно, для Барановича, да и, наверное, для всей Беларуси, этот пример служения людям, родине, не щадя своей жизни, очень важен. Еще очень важно помнить об этом. И мы, настоящие истинные белорусы, конечно же, будем это делать. Не зря сразу же в течение года появился памятный знак. Названы улицы, учреждения образования гораздо важнее каких-то лозунгов, слов, поступков. И когда наша молодежь видит и понимает, что нужно делом доказывать свою человеческую сущность, истинное лицо настоящего белоруса и, конечно же, настоящего человека с большой буквы, потому что по-другому жить нельзя. И только так правильно.
1: Работа над фильмом стартовала ровно в первую годовщину трагедии 19 мая 22 года. Тогда были сделаны первые кадры на открытии памятника летчикам на месте крушения самолета. Активная фаза процесса пришлась на 25-й год. И съемочная группа снова приехала в Барановичи. К тому моменту двор, куда упал Як-130, сильно изменился. Но, по словам создателей, осталось одно. Та самая незримая энергетика подвига, которая позволила актерам иначе почувствовать меру своей ответственности. Как отметил режиссер-постановщик картины Иван Павлов, было важно проникнуться историей не через документы, а через землю. Поэтому весьма символично начинать цикл премьерных показов именно в Барановичах.
7: В 22-м году, 19 мая, съемочная группа «Беларусьфильма» приехала на открытие памятника. Мы тогда еще не знали, когда и как будет сниматься этот проект, но решили, что материал нужно обязательно снять. В архив легло. С 22-го года несколько раз этот фильм то запускался, то останавливался, и в результате в 25-м мы приехали на съемки, и важно было в этом же месте снимать. Конечно, был памятник, конечно, уже двор изменился, не такой, как был тогда. Но там вы увидите момент, что идут дети в футбол играть. Там же стояли детские ворота. Они чуть-чуть бы и пришли туда еще на это место играть в футбол. У актеров массовых сцен, которые пришли нам тогда помогать, немножко другое было чувство ответственности. Особенно на этом месте. Вот энергетика прям подвига на этом месте.
1: Ранее состоялись предпоказы фильма, и многие зрители отметили, что актеры по типажу и характеру очень похожи на своих героев. Говоря об отборе на главные роли, Иван Павлов признался, что особенно непросто было найти того, кто сыграл бы взрослого Никиту Куканенко. Веселого, улыбчивого парня, 23 лет, с рыжими волосами. Красить актера режиссер сразу отказался. Рассказывая о своем опыте съемок, Егор Чубаков отметил, что наиболее важным мнением для него получился Никита или нет, был одобрительный вердикт мамы летчика Натальи Сивухиной.
8: По поводу визуального и в каких-то моментах эмоционального сходства с Никитой были такие мнения, как от родственников. В частности, для меня самое важное, какое для меня мнение было, это мнение мамы Никиты, Натальи Олеговны. Она была на пресс-показе в Минске, видела картину, и когда она мне сказала, что у тебя все получилось, вот тогда я понял, что остальные мнения мне не так важны. По поводу сложно-несложно было работать, ну, конечно, сложно, потому что приходилось много чему учиться на горячую, что называется. Но рядом всегда был Иван Михайлович и остальная съемочная группа, актерский состав, которые все всегда поддерживали и помогали.
1: Перед началом показа актеры и режиссер фильма приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу героям Беларуси Андрею Нечипорчику и Никите Куканенко. «Наверное, нет ни одного, кто остался бы равнодушным к подвигу летчиков», выразила мнение актриса Любовь Пукита, сыгравшая маму Андрея Галину Михайловну. Фильм сделан с большой любовью, уважением и трепетом к этим ребятам. Они достойны быть на большом экране, подытожила Любовь Пукита.
9: Вы знаете, когда мы ехали сюда, когда мы сегодня были на возложении цветов, и не покидает одна мысль. Нет большей любви, чем отдать жизнь свою за других. А про фильм хочется сказать, что он сделан с очень большой любовью, очень большой теплотой, уважением и трепетом к этим ребятам. И хочется, чтобы они остались не только у нас в памяти, но они уже остались на экране. И поэтому не только наше поколение, но наши дети, внуки, правнуки, они будут знать этих людей и будут помнить их. И это важно. Когда мы помним о этих людях, они живут с нами.
1: 1 мая в Барановичах ознаменовано не только праздником труда. В этот день 75-летие отметила 61-я истребительная авиационная база. Авиаторы несут боевое дежурство 24/7. Если полетов нет, то в части к ним готовятся. Так можно было описать будни военнослужащих. За всем стоит титанический труд многих людей, свой участок у каждого специалиста. Скрупулезность и ответственность – главные качества, и каждый влюблен в небо. Сегодня часть имеет две эскадрильи самых современных самолетов Су-30СМ и Су-30СМ-2. Летный состав постоянно совершенствует свои навыки. Военнослужащие успешно выполняют задачи по охране границ в воздушном пространстве. Идут годы, меняются люди, но остается главное – воинский дух и профессионализм. Отметил, поздравляя личный состав и ветеранов. Командир 61-й истребительной авиабазы, начальник Барановичского военного гарнизона полковник Андрей Рогов.
10: Уважаемый товарищ, разрешите горячо и сердечно поздравить вас, ветеранов вооруженных сил, офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов, летчиков и техников, всех, кого объединяет праздник 61-й истребительной авиационной базы со знаменательной датой 75-й годовщиной со дня образования нашей воинской части. 1 мая 51 года был сформирован 61-й истребительный авиационный полк, а уже 1 января 94 года на основе полка была сформирована 61-я истребительная авиационная база. Идут годы, меняются люди, но остается главное – воинский дух и профессионализм. За многолетнюю историю полка и базы сотни пилотов совершенствовали личное мастерство. Инженерно-технический состав постоянно повышал свою квалификацию. Слова особой благодарности хочется сказать и признательность выразить своим ветеранам военно-воздушных сил, оставившим нам ярчайшие примеры самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству. Именно они, старшее поколение, с самого начала подняли планку летного мастерства, мужества, ответственности, на должную высоту заложили прочный фундамент нашей военной авиации. Помним также наших боевых товарищей, военных летчиков, погибших при выполнении полетных заданий. Это первый герой Беларуси, подполковник Владимир Корват, военные летчики-снайперы, полковник Александр Морфицкий, Александр Журавлевич, подполковник Сергей Коваленко и майор Александр Жигайло, гвардии майор Андрей Нечипорчик и гвардии лейтенант Никита Куканенко.
1: Барановичская авиабаза в честь юбилейной даты радушно распахнула свои двери для жителей и гостей города. На аэродроме прошел день открытых дверей. Программа праздника насыщенная. Гости смогли увидеть авиационную и технику зенитно-ракетных войск, связи, образцы стрелкового оружия. Работал тир с пневматическими винтовками. Всем желающим представилась возможность понаблюдать за ритуалом выноса боевого знамени и торжественным построением военнослужащих. Затем коллективы и сольные исполнители порадовали своим творчеством в рамках праздничного концерта. Кроме того, взрослых и детей угостили солдатской кашей и чаем. А зрелищным моментом стало показательное выступление разведывательного подразделения с использованием имитационных средств.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В Барановичском районе в преддверии праздника труда профсоюз АПК чествовал лучших тружеников посевной кампании. Именно этот период один из самых ответственных. Важно все выполнить качественно и в срок, подчеркнула председатель Барановичской районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Илона Поздняк. Сейчас у земледельцев редко бывают выходные. Все понимают, весенний день год кормит. Прямо в поле поздравления и подарки принимали Александр Борис и Александр Уласин из столовичи «Агро», Андрей Юрченко, Алексей Голуб и Дмитрий Тука из «Крошина». Среди передовиков также представители птицефабрики «Дружба», агрокомбината «Мир», Барановичской птицефабрики и «Райагросервиса». Аграрии надеются, что семена, которые легли в почву, дадут хорошие всходы. В честь года белорусской женщины по всей стране высаживают яблоневые сады. К республиканскому проекту на неделе присоединились представительницы прекрасной половины человечества Барановичского региона. Это члены городской и районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», сообщила председатель городской организации БСЖ Елена Герман. Молодые деревцы украсили территорию Леснянского социального пансионата «Сосны». Со временем их густая листва станет живой памяти о 2026-м, уверена Елена Герман. К слову, марафон инициирован не просто так, а в будущем. Яблони принесут плоды, которые активисты соберут своими руками и передадут нуждающимся детским домам и пожилым людям. Молодежь Барановичского района наметила перспективные векторы развития. На неделе состоялся второй пленум районной организации общественного объединения БРСМ. Помимо секретарей первичек, к обсуждению присоединились главный специалист идеологически информационной и организационно-кадровой службы Брестского обкома БРСМ Анастасия Небелюк, глава депутатского корпуса района Алексей Еременко и заместитель председателя райисполкома Михаил Борисевич. Алексей Еременко обратил внимание на важность взаимосвязи между поколениями. В свою очередь, Михаил Борисевич сделал акцент на том, как важно юношам и девушкам проявлять активность и смелость. Основные направления взаимодействия с учащимися и работающей молодежью обозначила главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Анна Будько. По ее словам, в центре внимания патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, благоустройство, в том числе памятных мест. Наметили пути движения вперед, увеличить численность, качественно вовлекать молодежь в наиболее значимые сферы жизни и развития района. Самые активные представители организации были награждены грамотами, благодарности за тесное сотрудничество, вручены руководителям отделов образования, культуры, идеологической работы и по делам молодежи.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии работала Дарья Данющенкова.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники. На шашлыки. Всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический. Да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: 13 часов. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 21-23, вечером 17-19 градусов, ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня Барана вечер ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 21-23, вечером 17-19 градусов, ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 21-23, вечером 17-19 градусов, ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывайте.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 21-23, вечером 17-19 градусов, ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

сезона и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не поможет.

Барановичи FM на 100.0. I found my old phone today.

0: today.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники. На шашлыки. Всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический. Да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: 17 часов. Погода.
3: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги» в студии Дарья Данющенкова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск со значимой даты в истории страны. Праздник труда отметили в Беларуси 1 мая. Традиционно в эти дни в каждом регионе благодарят тех, кто своим трудом укрепляет экономику страны. В новом формате прошла в этом году церемония чествования представителей города Барановичи, удостоенных почетного звания «Человек года» по результатам работы в 2025 году. Почетного звания «Человек года 2025» удостоены 14 горожан. Среди обладателей диплома – работники промышленных предприятий, здравоохранения, образования, спорта, культуры, правоохранительных органов и другие. Всех объединяет одно – преданность своему делу и стране. Символично, что событие состоялось возле стелы «Барановичи. Город трудовой славы 1941-1945 годы». Это дань памяти тем, кто восстанавливал производство, дома, улицы из руин после кровопролитной войны. Здесь собрались представители власти, депутатский корпус, коллективы предприятий и организаций. Звание «Человек года» – это еще и подведение итогов. Город занял первое место в первом регионе по итогам социально-экономического развития за 2025 и занесен на областную доску почета. За цифрами стоят люди, подчеркнул, обращаясь к присутствующим, председатель горосполкома Максим Антонюк.
2: Не случайно в прошлом году мы получили оценку на самом высоком уровне. Решением Совета глав СНГ Барановичам присвоено почетное звание «Город трудовой славы 1941-1945 годов». Эта высокая награда не просто дань памяти. Она принадлежит каждому, кто ковал победу в тылу. Работал на заводах, восстанавливал железную дорогу, лечил раненых. Этот статус обязывает нас бережно хранить историческую память и передавать трудовые традиции нашей молодежи. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны это имеет особое значение. И мы не останавливаемся на достигнутом. По итогам социально-экономического развития прошлого года Барановичи заняли первое место в Брестской области и заслуженно будут занесены на доску почета. А ведь за цифрами стоят люди. В первую очередь со словами благодарности я хочу обратиться к тем, кто удостоен звания «Человек года». Ваши имена вписаны в историю. Спасибо вам за профессиональный подход, за верность своему делу и вклад в развитие нашего любимого города.
1: Максим Антонюк выразил благодарность за труд. В списке лидеров 14 представителей разных сфер. В области экономики и финансы оценена деятельность главного бухгалтера предприятия «Барановичи Коммунтеплосеть» Марины Барбарич, транспорт и связь, начальника дистанции сигнализации и связи барановичского отделения БелЖД Василия Русина. В номинации «Промышленность» заместителя главного инженера по техническим вопросам, главного конструктора станкостроительного производства ЗАО «Атлант» Андрея Русака. В категории строительства отмечена штукатур строительного треста номер 25 Лариса Хвисько. Жилищно-коммунальное хозяйство, главный инженер службы уличного освещения ЖКХ Руслан Зубелик. В номинации «Здравоохранение» заведующий отделением функциональной ультразвуковой диагностики Елена Сосьян. Высокий статус в сфере образования и наука присвоен учителю истории гимназии номер 4 Елене Якубович. В категории «Физическая культура и спорт» заслуженная награда у главного тренера футбольного клуба «Барановичи» Романа Керенкина. В номинации «Правоохранительная деятельность» высоко оценен труд полковника юстиции, начальника Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Валентина Петрика. В области «Культура», «Общественно-политическая деятельность и информационная политика». Диплома удостоен депутат Палаты представителей Национального собрания Павел Попко. В категории «Социальная защита населения» директор благотворительной религиозной миссии возвращения Михаил Балакирев. Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и предпринимательство. Продавец магазина «Березка», общепита «Школьник» Наталья Волынец. Лучший молодой специалист, начальник дежурной смены пожарной, аварийно-спасательной части номер 2 Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям Артем Прокопчук. В области культуры руководитель народного ансамбля танца «Ляльки» городского дома культуры Елена Иванович. Имена лучших занесены на городскую доску почета. Такое признание дает стимул двигаться вперед. Присутствующих порадовала масштабная концертная программа. Присоединились к музыкальным поздравлениям и творческие коллективы Барановичского района. Лучшие в своих сферах ежедневно лечат людей, учат детей, создают товары промышленного производства, стоят на страже закона, участвуют в нормотворчестве, отстаивают честь города на спортивных аренах и культурных мероприятиях, в том числе республиканского уровня. Быть впереди и служить примером почетно, ответственно и еще мотивирующе. Как подчеркнул, общаясь с журналистами, начальник Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета полковник юстиции Валентин Петрико, высокая оценка деятельности заставляет двигаться вперед.
3: Это, конечно, заслуга не лично моя, это заслуга всего коллектива. Мы шли к этой победе уже на протяжении длительного периода времени. Дважды в год отдел становится лучшим в республике. Это говорит о том, что отдел работоспособный, коллектив сплоченный. Ну и заслуга, конечно, соответственно, и всего коллектива. Это почетно, это приятно. Конечно, благодарность городской власти, благодарен всем правоохранительным органам в рамках взаимодействия, благодарен нашей Барановской межрайонной прокуратуре в рамках надзорного производства. Огромное спасибо, для меня это большая честь. И себе ставлю цели, и ставлю своему коллективу только вперед, ни шагу назад.
1: Доску почета занесено имя нашего земляка Павла Попко. Депутат Палаты представителей Национального собрания активно поддерживает интересы избирателей, участвует в нормотворческом процессе страны и рассмотрении законопроектов на парламентских сессиях. Важную часть занимает общение с электоратом. Кроме того, налажено тесное взаимодействие с местными органами власти, что помогает решать многие насущные вопросы горожан оперативно, добавил Павел Попко.
4: Знаете, человек года, уже который год, мотивирует двигаться вперед. Но мне в этом плане достаточно легко, потому что в нашем округе самые инициативные избиратели, самые понимающие избиратели. У нас инструктивный диалог с мэрией, поддержка депутатских инициатив. И вот эта системная работа, комплексная работа, как развивается город, как активно все сферы деятельности подвергаются вниманию. И сегодня и в депутатском таком законодательном плане подпитывается в парламенте. И мы благодарны за такое внимание законодательной власти.
1: В области культуры отмечена Елена Иванович, несменный руководитель народного ансамбля танца «Ляльки». 30 лет растит юные таланты. К слову, первые танцевальные шаги Елена Леонидовна также делала в родном коллективе. Воспитанники с большим успехом представляют Барановичи на многочисленных конкурсах Беларуси и далеко за ее пределами. А выходцы, возвращенные в стенах хореографического класса, сегодня стали профессионалами. Богатая история, одаренные дети и креатив с народными элементами. То, что дает силы творить, отметила Елена Иванович.
5: Мне очень приятно получить эту награду, потому что у нас ансамбль народного танца. Мы несем культуру в массы. Наши детки исполняют традиционные танцы. Поэтому мы очень рады. Дети меня всегда поддерживают. Ну, я их тоже, я их очень люблю. Спасибо большое.
1: В год белорусской женщины награждать прекрасную половину общества особенно символично. Слова глубокого уважения на торжестве женщинам-труженицам адресовал глава депутатского корпуса. Виктор Колосов подчеркнул силу духа и трудовой героизм в прошлом работницы хлопчатобумажного объединения Тамары Летун и известного в городе врача центральной поликлиники Нины Рыбалко. В рамках республиканской акции «Женщины, создавшие эпоху» председатель Горсовета депутатов вручил ветеранам труда почетные грамоты и цветы. В Бресте на неделе чествовали обладателей почетного звания «Человек года» по итогам 2025 года. Имена лауреатов занесены на областную доску почета вместе с городами, районами, предприятиями, организациями региона за достижение высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии. Высоко оценен вклад Барановичей. Награду председателю горисполкома Максиму Антонюку в торжественной обстановке в городе над Бугом вручил глава областного совета депутатов Игорь Брилевич. Как отметил Максим Антонюк, это результат работы всех жителей.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В эти дни по всей стране проходят премьерные показы ленты «Одно на двоих», основанной на реальных событиях. Картина «Беларусь» фильма рассказывает о трагических событиях 5-летней давности, которые произошли в Барановичах 19 мая 2021 года. Выполняя учебно-тренировочный полет, потерпел крушение военный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы. Экипаж в составе майора Андрея Нечипорчика и лейтенанта Никиты Куканенко отвел неисправную машину от жилых построек, тем самым не допустив жертв среди населения. Сами пилоты погибли. Сегодня именами героев названы пионерская дружина средней школы номер 13 и студенческий отряд Барановичского государственного университета, а также улицы в нашем городе. Однако нам известен лишь финал этой истории – отказ двигателя, крушение, последствия. Режиссер Иван Павлов дал нам шанс узнать летчиков как личностей, с мечтами, любовью и страхом. Прожить с ними обычный день, почувствовать дружбу ребят, увидеть тех, кто ждал их на земле. После просмотра глубже понимаешь не только, что именно они совершили, но и почему они не могли поступить иначе. Это не просто фильм, это дань уважения и памяти. Урок мужества для молодого поколения. Подчеркнул перед началом показа заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович.
6: Конечно, для Барановича, да и, наверное, для всей Беларуси, этот пример служения людям, родине, не щадя своей жизни, очень важен. Еще очень важно помнить об этом. И мы, настоящие истинные белорусы, конечно же, будем это делать. Не зря сразу же в течение года появился памятный знак. Названы улицы, учреждения образования гораздо важнее каких-то лозунгов, слов, поступков. И когда наша молодежь видит и понимает, что нужно делом доказывать свою человеческую сущность, истинное лицо настоящего белоруса и, конечно же, настоящего человека с большой буквы, потому что по-другому жить нельзя, и только так правильно.
1: Работа над фильмом стартовала ровно в первую годовщину трагедии 19 мая 22 года. Тогда были сделаны первые кадры на открытии памятника летчикам на месте крушения самолета. Активная фаза процесса пришлась на 25-й год. И съемочная группа снова приехала в Барановичи. К тому моменту двор, куда упал Як-130, сильно изменился. Но, по словам создателей, осталось одно. Та самая незримая энергетика подвига, которая позволила актерам иначе почувствовать меру своей ответственности. Как отметил режиссер-постановщик картины Иван Павлов, было важно проникнуться историей не через документы, а через землю. Поэтому весьма символично начинать цикл премьерных показов именно в Барановичах.
7: В 22-м году, 19 мая, съемочная группа «Беларусьфильма» приехала на открытие памятника. Мы тогда еще не знали, когда и как будет сниматься этот проект, но решили, что материал нужно обязательно снять. В архив легло. С 22-го года несколько раз этот фильм то запускался, то останавливался. И в результате в 25-м мы приехали на съемки. И важно было в этом же месте снимать. Конечно, был памятник, конечно, уже двор изменился, не такой, как был тогда, но там вы увидите момент, что идут дети в футбол играть, там же стояли детские ворота, они чуть-чуть бы и пришли туда еще на это место играть в футбол. У актеров массовых сцен, которые пришли нам тогда помогать, немножко другое было чувство ответственности, особенно на этом месте, вот энергетика прям подвига на этом месте.
1: Ранее состоялись предпоказы фильма, и многие зрители отметили, что актеры по типажу и характеру очень похожи на своих героев. Говоря об отборе на главные роли, Иван Павлов признался, что особенно непросто было найти того, кто сыграл бы взрослого Никиту Куканенко. Веселого, улыбчивого парня, 23 лет, с рыжими волосами. Красить актера режиссер сразу отказался. Рассказывая о своем опыте съемок, Егор Чубаков отметил, что наиболее важным мнением для него получился Никита или нет, был одобрительный вердикт мамы летчика Натальи Сивухиной.
8: По поводу визуального и в каких-то моментах эмоционального сходства с Никитой были такие мнения от родственников. В частности, для меня самое важное, какое для меня мнение было, это мнение мамы Никиты, Натальи Олеговны. Она была на пресс-показе в Минске, видела картину, и когда она мне сказала, что у тебя все получилось, вот тогда я понял, что остальные мнения мне не так важны. По поводу сложно-несложно было работать, ну, конечно, сложно, потому что приходилось много чему учиться на горячую, что называется. Но рядом всегда был Иван Михайлович и остальная съемочная группа, актерский состав, которые все всегда поддерживали и помогали.
1: Перед началом показа актеры и режиссер фильма приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу героям Беларуси Андрею Нечипорчику и Никите Куканенко. «Наверное, нет ни одного, кто остался бы равнодушным к подвигу летчиков», выразила мнение актриса Любовь Пукита, сыгравшая маму Андрея Галину Михайловну. Фильм сделан с большой любовью, уважением и трепетом к этим ребятам. Они достойны быть на большом экране, подытожила Любовь Пукита.
9: Вы знаете, когда мы ехали сюда, когда мы сегодня были на возложении цветов, и не покидает одна мысль. Нет большей любви, чем отдать жизнь свою за других. А про фильм хочется сказать, что он сделан с очень большой любовью, очень большой теплотой, уважением и трепетом к этим ребятам. И хочется, чтобы они остались не только у нас в памяти, но они уже остались на экране. И поэтому не только наше поколение, но наши дети, внуки, правнуки, они будут знать этих людей и будут помнить их. И это важно. Когда мы помним о этих людях, они живут с нами.
1: 1 мая в Барановичах ознаменовано не только праздником труда. В этот день 75-летие отметила 61-я истребительная авиационная база. Авиаторы несут боевое дежурство 24/7. Если полетов нет, то в части к ним готовятся. Так можно было описать будни военнослужащих. За всем стоит титанический труд многих людей, свой участок у каждого специалиста. Скрупулезность и ответственность – главные качества, и каждый влюблен в небо. Сегодня часть имеет две эскадрильи самых современных самолетов Су-30СМ и Су-30СМ-2. Летный состав постоянно совершенствует свои навыки. Военнослужащие успешно выполняют задачи по охране границ в воздушном пространстве. Идут годы, меняются люди, но остается главное – воинский дух и профессионализм. Отметил, поздравляя личный состав и ветеранов. Командир 61-й истребительной авиабазы, начальник Барановичского военного гарнизона полковник Андрей Рогов.
10: Уважаемый товарищ, разрешите горячо и сердечно поздравить вас, ветеранов вооруженных сил, офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов, летчиков и техников, всех, кого объединяет праздник 61-й истребительной авиационной базы со знаменательной датой 75-й годовщиной со дня образования нашей воинской части. 1 мая 51 года был сформирован 61-й истребительный авиационный полк, а уже 1 января 94 года на основе полка была сформирована 61-я истребительная авиационная база. Идут годы, меняются люди, но остается главное – воинский дух и профессионализм. За многолетнюю историю полка и базы сотни пилотов совершенствовали личное мастерство. Инженерно-технический состав постоянно повышал свою квалификацию. Слова особой благодарности хочется сказать и признательность выразить своим ветеранам военно-воздушных сил, оставившим нам ярчайшие примеры самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству. Именно они, старшее поколение, с самого начала подняли планку летного мастерства, мужества, ответственности, на должную высоту заложили прочный фундамент нашей военной авиации. Помним также наших боевых товарищей, военных летчиков, погибших при выполнении полетных заданий. Это первый герой Беларуси, подполковник Владимир Корват, военные летчики, снайперы, полковник Александр Морфицкий, Александр Журавлевич, подполковник Сергей Коваленко и майор Александр Жигайло, гвардии майор Андрей Нечипорчик и гвардии лейтенант Никита Куканенко.
1: Барановичская авиабаза в честь юбилейной даты радушно распахнула свои двери для жителей и гостей города. На аэродроме прошел день открытых дверей. Программа праздника насыщенная. Гости смогли увидеть авиационную и технику зенитно-ракетных войск, связи, образцы стрелкового оружия. Работал тир с пневматическими винтовками. Всем желающим представилась возможность понаблюдать за ритуалом выноса боевого знамени и торжественным построением военнослужащих. Затем коллективы и сольные исполнители порадовали своим творчеством в рамках праздничного концерта. Кроме того, взрослых и детей угостили солдатской кашей и чаем. А зрелищным моментом стало показательное выступление разведывательного подразделения с использованием имитационных средств.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В Барановичском районе в преддверии праздника труда профсоюз АПК чествовал лучших тружеников посевной кампании. Именно этот период один из самых ответственных. Важно все выполнить качественно и в срок, подчеркнула председатель Барановичской районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Илона Поздняк. Сейчас у земледельцев редко бывают выходные. Все понимают, весенний день год кормит. Прямо в поле поздравления и подарки принимали Александр Борис и Александр Уласин из столовичи «Агро», Андрей Юрченко, Алексей Голуб и Дмитрий Тука из «Крошина». Среди передовиков также представители птицефабрики «Дружба», агрокомбината «Мир», Барановичской птицефабрики и «Райагросервиса». Аграрии надеются, что семена, которые легли в почву, дадут хорошие всходы. В честь года белорусской женщины по всей стране высаживают яблоневые сады. К республиканскому проекту на неделе присоединились представительницы прекрасной половины человечества Барановичского региона. Это члены городской и районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», сообщила председатель городской организации БСЖ Елена Герман. Молодые деревца украсили территорию Леснянского социального пансионата «Сосны». Со временем их густая листва станет живой памяти о 2026-м, уверена Елена Герман. К слову, марафон инициирован не просто так. В будущем яблони принесут плоды, которые активисты соберут своими руками и передадут нуждающимся детским домам и пожилым людям. Молодежь Барановичского района наметила перспективные векторы развития. На неделе состоялся второй пленум районной организации общественного объединения БРСМ. Помимо секретарей первичек, к обсуждению присоединились главный специалист идеологически информационной и организационно-кадровой службы Брестского обкома БРСМ Анастасия Небелюк, глава депутатского корпуса района Алексей Еременко и заместитель председателя райисполкома Михаил Борисевич. Алексей Еременко обратил внимание на важность взаимосвязи между поколениями. В свою очередь, Михаил Борисевич сделал акцент на том, как важно юношам и девушкам проявлять активность и смелость. Основные направления взаимодействия с учащимися и работающей молодежью обозначила главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Анна Будько. По ее словам, в центре внимания патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, благоустройство, в том числе памятных мест. Наметили и пути движения вперед, увеличить численность, качественно вовлекать молодежь в наиболее значимые сферы жизни и развития района. Самые активные представители организации были награждены грамотами, благодарности за тесное сотрудничество, вручены руководителям отделов образования, культуры, идеологической работы и по делам молодежи.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии работала Дарья Данющенкова.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники. На шашлыки. Всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический. Да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: 18 часов. Погода.
4: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром +8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.
0: Наше радио. Барановичи FM.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром +8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.
0: Барановичи FM.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 8-10. В течение дня до 24 градусов выше 0.